0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

what comes next will be marvelous.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эмоции.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Тайваня пообещал, что виновные в убийстве россиян, брата и сестры Назимовых, понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемым не разрешат выйти под залог, а следствие сделает все, чтобы исключить возможность смягчения приговора. Также премьер извинился за произошедшее и заявил, что подобное больше не должно повторяться. С 1 августа мобильный трафик мессенджера Max стал бесплатным для абонентов МТС, Мегафона, Билайна и Т2, сообщили Минцифры. Обнуление оплаты распространяется на звонки, сообщения, передачу файлов и использование встроенных сервисов. Правительство запретило майнинг криптовалют до 2032 года в Москве, Подмосковье, Льгове и еще 8 муниципальных округах Курской области. Ограничения введены из-за сложной ситуации с энергоснабжением. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Рекорд. Рекорд.

0: Ваши голосовые слушаем. Сегодня у нас тема простая. Кто вы из Троицы? Какой-то великий, да? Всем известный. Так, поехали, первое голосовое.
1: Доброе утро, всем привет. Я утром та самая черепашка, которая вышла в туалет, четвертая.
0: Вот, можно и так было.
2: А вот кто сомневался. Вопрос, когда черепашка ходит по своим делам, она выходит из канализации? Надо ли ей выходить из канализации, как бы, да? Вроде бы уже на месте.
0: Нет, ее же крыса учила.
2: Да, или она к себе в панцирь идет туда, в свой личный.
0: Я предлагаю не зацикливаться на этом с утра.
2: Согласен.
0: Потому что, ну, его. Так, так себе внук написал. Почему так себе? Ну, не могу я прочитать этот ник, а, как вы понимаете, в чате мобильного приложения Рекорда ники можно, видимо, писать любые. Всем доброе утро, уже неплохо. Я сегодня левая голова змеи Горыныч, он пишет. Или правая грудь девушки из «Вспомнить все» со Шварценеггером. Великая троица. А еще помнишь, свинья была? Свинья многосица.
2: Ну там не троица.
0: Там квартет.
2: Там есть только по рядам. Да там даже по рядам ты третьим не будешь.
0: Поехали дальше, Александр.
3: Всем доброе утро, здравствуйте. Ну что, соскучились? Я в отпуске был. Долго думал, кто я, что я, зачем в трио. А ответ в самом вопросе. Я самая длинная сторона в треугольнике, потому что высокий.
0: Человек отдохнул, подумал, вспомнил геометрию. Представляешь, насколько хорошо прошел у него отпуск? Добро пожаловать, Саня, брат.
2: Нормально.
0: Ленуська.
4: Доброе утро. Из тройки вейкаперов я буду Анечкой.
0: Приятно, приятно, что нас в какой-то мере считают великий.
2: Да? Привет, Ань, как дела? Как отдыхаешь?
0: Чего не пришла? Поехали дальше.
5: Привет. Из Великой Троицы я то самое третье великое свидание, на котором уже вроде бы все можно, и в то же время, ну, надо подумать. Легкого понедельника.
0: Ай, ну как хорошо, да?
2: Мы ждем тебя обычно.
0: То самое третье свидание. Да. Зачем вы ждаете? Можно и на первом.
2: На встрече с тобой люди обычно чище, чем обычно.
6: На рекорде.

О погоде в северной столице плюс 18, по ощущениям плюс 17. Сегодня будет солнечно, небольшая облачность появится ближе к концу дня. Максимальная температура плюс 23 градуса.

0: Решил продолжить просто этот трек. Классный, кстати.
1: Вечный это же классик. Песня в честь бога солнца.
0: Ра!
1: В Египте, да?
0: Вот это имеешь в виду. Кстати, она в рекорд-миксе у нас. Let Me Think About It называется. Мало ли кто-то искал. К новостям. Стасик, там статистика удручающая.
1: Да,
0: удручающая, а может быть и нет. Зрители телевизора счастливее тех, кто читает новости в интернете. Это не мы сказали, не мы считали, в ЦИОМ посчитал.
1: Полностью согласен.
0: Ты смотришь же телек, я знаю.
1: Да.
0: Ну и что, там реально все позитивно. Синий трактор играет на повторе.
1: Слушай, когда ты смотришь не новостные каналы, так, ничего такого, вообще все идеально.
0: Развлекательные, да?
1: Одни киношки, мультики, там какие-то развлекательные, познавательные передачи.
0: Есть более точные цифры. Среди тех, кто сидит в сети, тревогу испытывают 32%, как считают. А среди телезрителей всего 15%. Смотрят, да, телевизор и все, и не тревожится вообще. Вообще забыл, когда включал вот такие вот каналы прям вещания.
1: Я понял. Мы тревожимся только потому, что на фильм не успели.
0: Все это ваше дело.
1: Да блин, опять я пропустил этот момент.
0: Реклама вас не подвешивает, все нормально.
1: Есть немножко, но опять же, ты не всегда привязан вот именно к этому каналу, потому что ты привык, что можешь скачать этот фильм. Ты просто переключаешь дальше.
0: Там уже сменилась реклама, руки за грибуки, все уже?
1: Сейчас там какие-то другие руки уже. Вот. Не, реклама все так же бесячая, отвратительная, мерзкая, прям бэ.
0: Ну вот, я не успел посмотреть телевизор на выходных, как обычно. Кстати, мы будем обсуждать, что вы так и не успели за эти выходные. Как тебе такая тема обсуждения? Два дня прошло, да? И мы ни разу никогда не обсуждали выходные в понедельник. Почему бы нам не... Что ты не... Я не успел машину помыть. Я не успел пройти Человека-паука второго. Пока я играю за Питера и за Моралеса.
1: Я первого, получается, прохожу только на четвертый.
0: Ну, ты тоже не успел, да?
1: Я вообще ничего не... Не, у меня суббота почти вся выпала, потому что я работал.
0: Так. Это нам не интересно. Нам интересно, что ты не успел.
1: Отдохнуть?
0: Отдохнуть не успел.
1: Это же выходные, я не успел отдохнуть.
0: У нас есть такой вариант, кстати, в голосовалке «Отдохнуть», и он набирает популярность прямо сейчас, уже все опубликовано, поэтому голосуйте. Доделать ремонт у нас еще есть такая...
1: Спланировать ремонт.
0: Да.
1: Не успел.
0: Съездить за материалами, возможно, кто-то не успел.
1: Не успел огорчиться.
0: Но, что самое интересное, наши голосовалки досмотреть сериал, фильм, этот вариант пока 0%. То есть все успели зато досмотреть все, что хотели.
1: Я думаю, что никто и не начинал. Поэтому они такие: не начинал, значит, и не считается.
0: В общем, друзья, обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Доброе утро всем, у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем, поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Напоминаем всегда, мало ли, вдруг забываете, кто установил. Ну уж простите, что есть те, кто не установили, поэтому мы им напоминаем постоянно.
1: Знаешь, так говорят такие: о, я завидую тем, кто еще этого не сделал, там не посмотрел фильм, не съездил куда-то.
0: Да-да-да.
1: А мы не завидуем тем, кто еще не скачал. Вы очень много пропускаете.
0: Да, мы же обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные установить мобильное приложение Рекорда. Поэтому давайте устанавливайте.
1: Исправляйтесь.
0: Да, а пока перейдем к теме нашего обсуждения. Выходные — это ж такая штука, да? Очень скоротечная. Такая,
1: ты очень долго ее ждешь. Знаешь, выходные — это как зеро.
0: Так.
1: Ты ставишь на него огромную ставку.
0: И всегда проигрываешь.
1: И можешь, ну, проиграть можешь прям люто. Ты прям, я один раз, у меня были выходные, я ждал их там несколько, вот определенные выходные, несколько недель. Думал,
0: так,
1: да.
0: Так.
1: И что, я проспал?
0: Заболел?
1: Все, проспал, потому что два дня... Ладно, ты проспал, суббота, думаешь, воскресенье. Ты придешь.
0: У меня еще есть, да.
1: Ничего подобного. Ты также проснулся, что-то надкусил. Лег у телевизора и до свидули.
0: Что-то надкусил.
1: Все.
0: Хоть бы это была еда.
1: Я даже не знаю, что. Ну, там, душ принял, знаешь, чтобы освежиться. Но все равно ты их просто пробананил все выходные.
0: Вот ноунейм. Так и не успел стать миллиардером за эти выходные. Грустно. Бывает. Ничего.
1: Мы тоже.
0: Есть еще много выходных, да. Сергей даже не успел понять эти выходные. Он пишет: я не успел их понять.
1: Я думаю, что это было? Пора написать книгу. Как понять выходные?
0: Павел.
1: Ходи к психологу.
0: Павел написал: в субботу ходил на гору Качканар, побывал в облаке. Ничего и сделал по дому не успел. Все, что было отложено на выходные, отложилось на следующие выходные.
1: Ты был на горе.
0: Ты был в облаке, никого
1: все,
0: это не смущает.
1: Рад, успокойся, это классно.
0: Ты очень много, Паш, успел за выходные. Больше, чем мы.
1: Да, я только
0: много раз.
1: Я только видел облако. И гору проблем, так что все.
0: Так, не успел заметить, как закончился отпуск у Александра, например. Да-да-да. Андрей, Кош-73, написал: видит Бог, я хотел работать в эти выходные, но тусовку было не избежать.
1: Вот они когда говорят, ему кто-то отвечает: да, я видел, все нормально.
0: Так, граф Чесночников: я думал, не успею побывать в усадьбе, говорит, до темна, потому что племянница медленно ходит. Нам нужны подробности этой истории. Но нет, мы зацепили немного солнца. В какой усадьбе, можешь меня даже не спрашивать.
1: У меня вопрос: а усадьба — это место, где много усов?
0: Да, можно примерить.
1: Это же оно.
0: Разное. Интересно, что за усадьба теперь. Интересно,
1: историю
0: усадьбы, конечно. А то поманил нас и подробности не рассказал.
1: Мы тоже теперь ходим в усадьбу.
0: Да, что вы так и не успели за выходные, мы будем обсуждать. А вы пишите, высказывайтесь в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Продолжаем обсуждать, что же вы так и не успели за выходные. Леночка пишет, я на выходных уезжала в другой город и снимала квартиру без москиток, без сеток, то есть. Не успела убить всех комаров. Они встали на крыло, пытались унести меня в свои норы. Что это за лес был? Если там такие приключения. Ну и китайским не успела позаниматься. Вот мне нравится, как у девчонок обычно это все происходит, да? Куча дел, и они успевают это выполнять. Вот у нас, у пацанов, такого нет.
1: Вот. У нас всегда куча дел.
0: У нас всегда куча дел, и мы всегда готовы их не выполнить. А они вот поставят себе цель, и давай китайским позаниматься, это посмотреть, здесь почитать.
1: Чем китайским?
0: Языком.
1: Уверен? Я не знаю, может там гимнастика.
0: Я думаю, что языком.
1: Может там китайский акробатический театр.
0: Андрей пишет, всем привет. Я успел сделать все на этих выходных, ведь они начались с четверга, того же и вам советую. Ну,
1: у нас такой роскоши нет, к сожалению.
0: Да, мы рады за тебя, конечно, Андрей. Алексей, вот, говорит, не получилось стать хорошим сыном в эти выходные, как и остальные. Ну ничего, не теряйся, у тебя еще есть впереди очень много выходных.
1: Ну да, а как? А? Ладно, потом расскажешь.
0: Грека, второй месяц без выходных, и так еще до сентября.
1: Эх, потом, наверное, будет какой-то шикарнейший отпуск.
0: Ну, наверное, да, что-то грядет тогда масштабное. После такого нужно хорошо отдохнуть.
1: А представляешь, ты вот работал, настолько устал, и вот отпуск пошел просто в лежание на диване.
0: Прекрасно.
1: Так не надо, делай что-нибудь активное.
0: Ольга скинула нам лес, тропу и лисичек, ведро. Мы должны соединить это воедино. Это комикс.
1: Ведро лисичек в смысле грибов?
0: В смысле грибов.
1: Или там просто куча шкурок?
0: Нет, все нормально, это грибы.
1: Эх, вот фантазия.
0: Успела набрать, попала в этот грибной сезон.
1: Это классно.
0: А еще же люди тратят, бывает, выходные на закрутки вот этого всего лисичек.
1: Ну там сначала, как я ездил недавно там, ну неважно
0: лес?
1: Куда-то, ну вдоль леса, и там очень много машин стоит, и там...
0: Ездил недавно, пока только примерялся к лесу, да, такой, думаешь, эх, как-нибудь сам по грибы пойду.
1: Слушай,
0: вдоль леса проехал.
1: Просто пока ищу тихое, укромное место, где никто не найдет ни меня, ни меня. Рекорд
2: реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-4741, 16+.
3: Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Поднимись туда, где звучит Drum'n'Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum'n'Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю, Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Карнавал вкусов в ТРК «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПБ «Лето». Подробности на сайте foodparklето.ru.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Play.
1: Играем через 10 минут, поэтому прямо сейчас пишем слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Кто хочет оказаться в прямом эфире, всем привет, передать ей приз от вейкаперов забрать, конечно же. Ждем пока. Обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные. И знаешь, я почитал по комментариям, у нас все успевают, оказывается. Отдыхать все успевают, вообще прекрасно.
2: Слушай, ну когда не планируешь, ну я повторюсь 100 раз, когда ничего не планируешь, ты все и успеваешь.
1: Светлана пишет, не успела понять, как пролетели выходные и как уже наступил август. И вообще, самое быстрое лето в моей жизни. Кстати, многие в сети очень жалуются, что лето пролетело очень быстро.
2: Не,
1: ну, каждый год одно и то же. Мы жалуемся в соцсети, что лето пролетело очень быстро.
2: Представляешь, для кого-то он говорит, вчера еще ноябрь был, а вот уже... Это сколько пропустил?
1: Новый год был вчера, да?
2: Да, а тут уже лето. Ну да, как будто бы два месяца вот прошли, и ты такой, о, как быстро. А с другой стороны, ну много же что произошло.
1: Алешенька, сынок.
3: Доброе утро, парни. А я в эти выходные новости не успел прочитать в телеграм-каналах. И знаете, у меня как у Николая Василенко. Солнышко приятно светило. Облачка такие красивые были. А сейчас прочитал, и как тот мужик в меме шлепнулся и ору. Что у вас здесь происходит?
1: Зашел в салон связи, понятно, да?
2: Сразу. Как будто за один день, представляешь, на тебя все новости наваливаются, которые произошли. Ты такой, да нет, да как? Просто расстроился.
1: Александр пишет. Доброе утро, вейкаперы. Поцеловать любимую 100 раз он не успел. На следующих выходных 200 уже.
2: Да, представляешь, процентика на ему такая выставляют.
1: Не пропускай, потому что забудешь, опять будет 300.
2: Можно взять в долг.
1: Там и шутка смешная.
2: Ипотека на поцелуи.
1: Что за отношения, где есть ипотека на поцелуи. Так, поехали дальше. Юшенко пишет, как бы прозаично не звучало, но поспать не успела. От слова совсем. Сейчас приходится глаза под очками прятать. Думаю, на работе так буду ходить. Всем легкого понедельника желаю.
2: На работе поспать не вариант.
1: У людей работа серьезная, не как с тобой у нас, например.
2: Ну, нет, слушай, ну понятно, что серьезно. Быстренько сделала все дела, допустим, так. То, что до обеда нужно
1: как
2: было.
1: Как в Китае, да?
2: Да, и пошла дрыхнуть.
1: Ты куда? Я дрыхнуть.
2: Да, ты спалась, типа. Говорю, вот в Японии точно есть такая тема, что ты можешь прерваться на сон, а если сотрудник спит, то значит он много работает.
1: Все, вот и оправдание мы придумали тебе. Поэтому все нормально, так и скажешь, когда начальник подойдет, разбудит. Скажет, а что это мы здесь заговорили?
2: Да, только не пиши это, когда будешь писать заявление.
1: Что вы так и не успели за эти выходные, в чат мобильного приложения Рекорда пишите и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в России вступят в силу новые правила перевозки багажа в такси. Таксопарки смогут самостоятельно восстанавливать требования к размерам и количеству ручной клади, а крупный багаж разрешат перевозить в салоне, если он не мешает водителю. Также уточнены правила перевозки животных, собак только в наморднике и на поводке, мелких животных и птиц в контейнере. С 1 января будущего года Messenger Max станет обязательным для предустановки на все устройства, продаваемые в России, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры. Правительство также утвердило список других обязательных приложений, среди которых Рустор, госуслуги, сервисы Яндекса, ВКонтакте, Одноклассники и Дзен. Кроме того, Яндекс станет поисковой системой по умолчанию. Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент. Кандидатуру Пашиняна выдвинула правящая партия после его формальной отставки в связи с началом работы парламента нового созыва. Теперь новое правительство страны должно быть сформировано в течение 15 дней. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Треки будем отгадывать, но не мы, а сегодня Евгения. Женя, привет.
2: Привет.
1: Так, что у нас там со связью, Жень?
2: Меня хорошо слышно.
1: Вот теперь тебя слышно гораздо лучше. Из какого ты города?
2: Ой, солнечная Москва. Сегодня солнечная.
1: Солнечная Москва сегодня. Там у вас потоп, говорят, был на выходных, нет? Не было?
2: Да, был такое.
1: Но ты добралась без последствий, да?
2: Да, доплыла.
1: Мы здесь обсуждаем, что не успели на выходных. Ты что-то не успела?
2: Так, могу сказать, что успела. Успела насмотреться на выставку ретро и не ретро машин и мотоциклов. Было вообще что-то нереальное.
1: Так, ну пока моя теория живет про то, что девчонки все успевают на выходных, только мы ничего не
2: успеем. Да, и поубираться, и поесть приготовить, и отдохнуть, и поспать, и вот погулять. Поэтому можно сказать, наверное, все успела.
3: А ты как, это одна все делала?
1: Да.
2: Да.
3: Как это работает? Потому что когда девочка одна, она все успевает. Но как только она идет с парнем, она постоянно, ничего
1: вот
3: не...
1: Вот появляется отвлекающий фактор, который... Почилим, давай, поваляемся.
3: Да это не он ее отвлекает. Ты не замечал, что, типа, если девочке надо, она собралась и улетела тут же, куда ей надо?
1: Вообще,
3: а если есть парень, который ее ждет, то, пожалуй, я посмотрю в окно.
1: Ладно, Жень, мы играем с тобой. Сейчас прямо тебе нужно отгадать композиции, которые как-то исковеркал наш звукорежиссер. Можно назвать исполнителя, название этой композиции, либо пропеть ее. Одну угадываешь, приз твой. Правила понятны?
2: Да, отлично.
1: Все, тогда слушаем внимательно первую композицию.

0: А неплохой бы ремикс, кстати, получился.
1: Да.
0: Отлично. Жень, есть идеи?
2: Да, я Коко Джамбу,
0: Коко Джамбу. Ну, Стасик, твоя, танцуй.
1: Я не понимаю, я танцую в душе.
0: Е, вот она, вот она.
1: А ты, сейчас, подожди, нижний брейк. Оп-оп-оп.
0: Нормально. Жень, все верно, прям с первой композиции отгадала. И приз твой от твоих каперов. Передавай привет и кому хочешь вообще.
2: Спасибо большое. Вам большой привет. Вам отличного утра, отличного дня. Всем хорошего настроения. Всех люблю, всех целую. И меня с прошедшим днем рождения.
0: О, с прошедшим днем рождения!
1: С днем рождения!
0: Конечно, сразу бы сказала. Ну что вы. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Wake Up'ера.
3: Wake Up'еры. На рекорде.

0: О погоде в северной столице плюс 19. Также ощущается, наконец-то синхронизировались. Будет солнечно, небольшая облачность будет ближе к середине дня. Максимальная температура плюс 23 градусов. К вечеру опустится к плюс 19 градусов.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: 500-344-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySidesync.
2: ООО CitySidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Через 100 метров поверните
4: за ведром кофе.
5: В пекарнях Цех 85 охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут Бузина, земляника мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
6: Цех 85. Лето большого объема.
7: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
8: Реклама в Питере. 327 06 27.

0: Продолжаем обсуждать, что вы так и не успели за эти выходные. Вот Честер хвастается, я все успел сделать. Вот есть такие люди, спрашиваешь, вот что не успели сделать? Он говорит, а я все успел. И купался 2 дня, и загорал, а вечером, говорит, отдыхал.
1: Да что же за жизнь-то такая? Где мы пробананили тот поворот вот в эти отдыхи и загары?
0: Я даже не знаю, где у нас можно искупаться и позагорать в Петербурге.
1: Есть Медное озеро. Я как раз... я успел позагорать и покупаться. Чего я-то выпендриваюсь?
0: Участвуешь в теме обсуждения, да. Игорь пишет. Доброе утро, Россия. Доброе утро, Казахстан. В эти выходные я не успел отдохнуть, так как нужно было поработать человеку. Зато прошлые выходные прошли супер. С коллегами на озере, шашлыки, рыбалка. Конечно, купание. Было круто. Эти выходные провел на работе с воспоминаниями. Всем привет с Алматы.
1: Надо тем, кто не успел отдохнуть, но пропустил отдых, собираться в одну компанию.
0: Так, и мы все не успеем отдохнуть?
1: Нет, значит, договориться и успеть отдохнуть.
0: Сядем где-то в компах, да? И конечно. Будем работать просто.
1: В компах?
0: Да.
1: Кто там работает? Там надо в КС-очку порубиться.
0: А как иначе? А вот Тимур успел суп приготовить на неделю, например. Вот полезное дело сделать.
1: Нормально. Нормально. То есть, значит, всю неделю ты свободен от того, что от готовки еды. Есть 20-30 минут свободных.
0: Устал отдыхать, Николас. Люди хвастаются просто, что они делали на выходных. Мы-то думали, вы сейчас напишите там какие-то действительно штуки такие важные, что не успели за выходные.
1: Мне кажется, что они скрывают их. Знаешь, да? То есть у людей есть некая проблемка, ну, что они что-то не успели, но они такие, не буду говорить, потому что будут считать, что я прям...
0: Либо выдумывают, типа, а я успел отдохнуть.
1: А на самом деле все пошло не так, прям с самого начала.
0: Дождь на шашлыках.
1: Да, он говорит, я и покупался, и позагорал, на самом деле просто работал где-то под палящим солнцем, а купался непонятно в чем, представляешь?
0: Да, это мы просто вам завидуем. Что вы так и не успели за эти выходные, все еще можете написать в чат мобильного приложения Рекорда, ну и наши соцсети. Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Масло, масло, масло, масло, меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: вечере на рекорде.
1: Ровно 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой еще 2 часа будем, конечно же. В этом часе в это факты не пропускайте. Там интереснейшие, а пока к новостям. И следующая новость, которую я сейчас озвучу, она может вызвать вопросики у всех людей, которые находятся в отношениях либо в официальном браке. Знаешь почему?
2: Да, ну брось, какие вопросы?
1: Почти половина офисных работников занимается сексом прямо на работе.
2: Чего?
1: Согласно результатам опроса. Все, поехали. 47% так. Респондентов хотя бы раз устраивали интим прямо на офисных столах, как они заявляли. А 28% признали, что успевали все. Более того, с каждым годом подобных историй становится все больше. Мне интересно, кого опрашивают? Почему я ни разу не попадаю на эти опросы? И у меня большие вопросы к нашим коллегам.
2: А ты в этот момент в линейке сидишь.
1: Ах,
2: мы там просто спускаемся вниз.
1: Я знал, да. Что что-то интересное без меня. Я-то думал, пиццу идите.
2: Ну там, да.
1: Многие объясняют, кстати, пояснение есть. Это желанием снять стресс, отвлечься от рутины и повысить продуктивность. А как начинается этот разговор?
2: Просто с кем?
1: Между собой.
2: Ну, я понял, но там с коллегами, получается, да. Или ты вызываешь жену, либо мужа туда.
1: Чаще остальных на подобные эксперименты идут представители поколения Z, то есть зумеры. Они, как отмечают авторы исследования, относятся к офисному сексу заметно спокойнее и воспринимают его как источник ярких эмоций.
2: Как повышение в должности.
1: Да, просто оп, и все.
2: Может быть, эксперты считают то, что сношение мозгов за это, нет?
1: Нет, Стас, я все назвал вещи своими именами.
2: Я пытаюсь найти какую-то логику, но вот 47% это почти половина.
1: Это каждый третий, по идее.
2: Ну, как бы я в офисе много работал, то есть у меня были работы, связанные с офисом.
1: Подожди, получается, если я первый, ты второй, а каждый третий.
2: Она не в отпуске.
1: Есть вопросы.
2: А где-то в рекорд про сейчас, да, приедет. Ну, не факт. Слушай, ну я к тому, что вот я много работал в офисе, но не было такого, чтобы у меня такие коллеги. Эй, я сейчас приду. Замени меня вот только.
1: И буду продуктивнее.
2: Да, что каждый третий в офисе встал, куда-то вышел, а потом приходил слегка потрепанный.
1: Видимо, есть какие-то чаты, в которые нас с тобой не добавили. Вот что самое интересное. Вот это обиднее всего, что есть чаты без нас.
2: Так, уважаемые коллеги, если вы там что-то творите, пожалуйста, рассчитывайте на нас тоже.
1: Зовите хотя бы, мы с вкусняхами придем,
2: да,
1: честное слово.
2: Мы классные.
1: Кстати, и вот согласно этой новости, подтвердите в чате мобильного приложения Рекорда, те, кто в офисе работают, действительно ли это так? Может, мы не все знаем? Так мы тему обсуждения завтра сделаем такую.
2: Мы неправильно попросили. Люди, которые работают в офисе, после 12 мы свободны, приглашайте нас к себе.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, один самый горячий факт. Мы говорили про секс на работе, помнишь? Люди действительно
2: это
1: подтверждают.
2: В новости ты имеешь в виду или какие-то еще были разговоры? Обсуждали там.
1: В новости.
2: Я просто читал договор, там не было такого.
1: В общем, нам действительно пишут, что да, есть такая тема. Реально, и в чате, и не только в чате, но в чате больше всего, потому что у нас там сообщения анонимные. Интересная движуха, конечно.

0: вам нравилось.
1: Обидели Стаса, ну вот. Так, поехали, ладно, к фактам. Южнокорейцы в среднем на 4 сантиметра выше, чем северокорейцы. Вот такой факт. Вероятная причина – это в недоедании и отсутствии притока населения в Северную Корею извне. Поэтому они становятся ниже.
0: А разве на них не давит культ личности?
1: А, хорош, шутка-то прекрасная. За такую шутку тебя, знаешь, что в Северной Корее?
0: Не было? Пустят в Северную Корею.
1: Уже все, слетал. Поздравляем, мы тебе расскажем, что там. Пифагор, автор теоремы Пифагора, той самой, был лидером, оказывается, религиозного культа. И утверждал, что может разговаривать с животными, он по-серьезному это говорил, путешествовать во времени и испытывал крайнюю ненависть к бобам. Вот такие три факта про одного человека.
0: Религиозный и не верил в бобы?
1: Не
0: верил. Боба до него нет.
1: Ну, вообще отвратительно.
0: Зато у него штаны во все стороны равны.
1: Хорош. Скрипичный ключ. Знаешь же, такой в музыке используется?
0: Да, есть.
1: Это стилизованное изображение вообще буквы G изначальное. На протяжении многих веков люди, переписывающие ноты, меняли форму этой буквы. Каждый писал по-своему, пока она не стала почти неузнаваемой. Тот самый скрипичный ключ, это вот производная от G.
0: Ничего себе. То есть все искали G.
1: И нашли.
0: Так и не нашли.
1: А нашли скрипичный ключ.
2: Рекорд реклама. Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну мед, ну медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
5: Подожди, до какого курорта?
6: До нашего. До Атлантики.
7: Ура! Мы едем в бассейн!
6: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
8: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
6: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
8: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
9: О, бассейны ГАТ. Город Гатчина. Улица Генерала Кумышева, 13А. Офис 213. ОГРН 116-784-706-81-35.
10: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Дмитрий.
1: Мы неожиданно как будто бы сменили тему обсуждения.
2: Так,
1: прошлой новостью, да. Этот флёр теперь тянется за нами и будет тянуться до конца дня, я так понимаю.
2: Напишите, успели ли вы на выходных отдохнуть?
1: Без коллег, да?
2: Да, от непотребств на работе. Может быть, так мы вернемся к теме.
1: Причем странные вопросы к нам прилетают. А медкабинет считается офисным помещением, а склад? Если да ты там же работаешь, то да.
2: Что же вы творите? Ах вы.
1: Все, к теме. Не ту взяли. Мы поняли, осознали ошибку. Завтра будет та. Где у вас было на работе? Вот же. Так, поехали. Что вы не успели на выходных? Анастасия пишет: доброе утречко, привет. А я вот ничего не успела, так как хорошо погуляла в пятницу. Молодец, Настенька. Зато посмотрела фильм «Холод», расшатав свою нервную систему. Так, и что-то не так. Теперь бодрячком лечу на работу, говорит, на работу. Теперь каждое слово «работа» у меня будет ассоциироваться с чем-то странным.
2: Я думаю, почему девчонки так красятся на работу? Можешь прийти в свободной одежде, сидишь себе.
1: Все. Сейчас начнется опять. Вот это вот.
2: Не успел.
1: Там Настя посмотрела фильм «Холод».
2: Холод, я не смотрел. А может, ты смотрел, но не знаю.
1: С Холландом?
2: Холод с Холландом? С Хохландом.
1: Сыр еще.
2: Да, конечно.
1: Холод с Хохландом и Холландом.
2: С двумя Холландами, там еще и футболист был.
1: В общем, ну, классно. Все, кто успели погулять, это вот вечная проблема. Мне вот уже 34 года, буду честен, я уже не молод. Я действительно уже такой.
2: Я напомню, Никита сразу хочет стать дедом. То есть пропустить стадию взросления вот этого взрослого импозантного мужчины. Сразу дед. Так.
1: Я считаю, это правильно вообще. 34 года, я не молод, я к чему это? Так. Вот когда потусишь действительно в пятницу, у тебя вылетают два выходных. То ли слишком в молодости я подшатал свое здоровье настолько, что теперь не вывожу одного дня отдыха.
2: Не вывожу-к.
1: Да, жук не вывожу. То ли я не знаю, как это работает. Но вот в моем возрасте, уже не молодом, 34, я напомню. Одна веселая пятница минус суббота и воскресенье.
2: Мне кажется, у тебя просто нет мотивации на выходные.
1: Мотивации что?
2: Ну смотри, ты, допустим, в пятницу потусил, как и многие наши слушатели.
1: Так.
2: Потусили, и они знают, что следующие дни выходные. То есть там нету тоже крутого тусева, какого-то мероприятия, либо дела. Угу. То есть все можно отложить. Ты вспомни, когда ты был не 34-летним вот этим почти дедушкой.
1: Когда был молод, и мне было 33. Да,
2: да, да, да, вот это. Ты же как? У тебя в пятницу это, в субботу следующая штука, а в воскресенье нужно попасть туда. И тогда тебе на все хватало.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, если бы я тогда еще тусил и в субботу, и в воскресенье, понедельник был бы другим.
2: То есть сегодня бы ты вещал из кровати.
1: Я бы вещал неизвестно откуда вообще. Так, Ранис пишет: я не успел на кайфудинец как следует. Какое слово новое. Были на озере, в субботу было солнечно, но после полуночи в воскресенье начало лить и лишь иногда тормозился. Вот такая история.
2: Ну, хоть что-то успел.
1: Да, друзья, что вы не успели за выходные, еще будем обсуждать. И вы нам пишите свои сообщения в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкапер.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии. Согласно распоряжению правительства, более 61 миллиона рублей, предусмотренных на этот платеж, направят на дополнительное финансирование работ по реабилитации территории Таджикистана, пострадавших от деятельности уранодобывающих производств. В России обнаружили новый минерал неизвестной науки. Находку сделали в кировском руднике Хибинского массива, а минерал назвали кольский ашкрафтин. В его составе содержится редкоземельный элемент Итрий. По данным Миноборнауки, стоимость образца достигает 145 долларов за миллиметр. Это превышает цену золота. Беларусь формирует новую 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной. По словам командующего силами специальных операций, решение принято с учетом опыта современных конфликтов и массового применения беспилотников. Новая бригада будет размещена примерно в 40 километрах от украинской границы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: что же не успели на выходных? Еще обсудим с вами, почитаем ваше сообщение. Руслан пишет: привет с Нижнекамска. С товарищем ездили на рыбалку с ночевкой. Ничего не поймали, зато пенного смузи напились. Ой, говорит.
1: То есть ничего не пропустили, получается?
0: Получается, ездили на рыбалку как надо. Все, что планировали, все, видимо, реализовали. Итак, наш слушатель, неизвестный, пишет, не указал фамилию, имя, с детьми погулял вчера. Разведен, жена детей забрала себе. По суду дали энное время посещения. Калифорния, США.
1: Ого, ого! Ничего себе, далековато.
0: Я знал, что тебя удивит Калифорния, США. До этого тебя ничего не удивило.
1: Она меня нисколько удивляла, просто оттуда нам пишет человек.
0: Привет. Так, привет, 4-летний дед, видимо, ко мне. Я считаю, что люди, когда так обращаются, нужно здороваться. Привет, родной, привет.
1: Ну, что? Как привет.
0: Нет, ну это же, это старый прям дед. За я с выходные не успел вообще кайфануть, так как работаю без них. 45 на 15. Вот, работал бы ты 45 на 15. Строим высокоскоростную ЖД-дорогу Москва-Санкт-Петербург. Вот у людей смена.
1: Неплохо, спасибо вам, если честно.
0: Мы скоро как прокатимся по ней.
1: Ой.
0: Алекс Маус пишет: на выходных не успел, работаю в офисе. Может, успею. Это те, кто с нами как минимум последний час. Я еще и посчитал, говорит, я третий.
1: Как это посчитать?
0: Видимо, мы не все с тобой знаем.
1: И там, хорошо, надо прийти первым в офис. Так. И там, допустим, симпатичная девушка. Надо отсчитать первого мужчину, второго, кто с ней поздоровается, идти здороваться с третьим.
0: Думаете, ты так работаешь?
1: Причем даже, ну, можно не здороваться, пойдем. Угу. Она такая: извини, я до тебя уже видела начальника.
0: Давай пока. Мадам Рики пишет: привет, я не успел сделать полноценную уборку. А надо было перебрать вещи в шкафу и комоде, разобрать балкон от хлама и расставить книги и папки на свежеповешенные полки. Да я бы это, наверное, и за неделю не успел, если бы только этим и занимался. Вот это, ну, планы у людей масштабные на выходные.
1: Как бы и уборка, и ремонт.
0: Это три в одном еще. Конечно же. Друзья, что вы не успели на эти выходные, за те, которые прошли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: О погоде в северной столице плюс 20, ощущается как плюс 19, все так же небольшая облачность, максимальная температура сегодня плюс 23 градуса, вечером плюс 19, облачно.
1: Реклама. Платите в ритме вашей жизни с Первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухне и мебель. Подробности на 1mf.ru. Кредитор Паусов Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сова? Это мне?
3: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы ближайшие два часа обсуждали, что вы так и не успели за эти выходные. Да, обязательно за следующие можем уложиться. Так, Сергей пишет, на выходных не успел, так это сын у меня не успел насытиться мной, то есть папой, так как я работаю с утра до ночи, и только на выходных нормально время проводил с ним. Такую истерику жене сегодня устроил, когда я на работу уходил, что ого-го, да, время на детей нужно оставлять, конечно же. Так, давайте подведем итоги голосования.
2: Ну-ка.
1: Что ж там мы не успели за эти выходные. Итак, на первом месте у нас вариант это разбогатеть, 47%. Ну, логично.
2: Согласен.
1: Недалеко от него ушел второй вариант, это отдохнуть, 46%. То есть мы и не разбогатели, и не отдохнули. Что-то мы делаем не то. И на третьем месте у нас вариант это домашние дела какие-то не успели сделать. А вот помириться не успели 4%, что самое интересное, ну, немного поссорились, да, если уж в принципе. Mm-hmm. Доделать ремонт 10% так тоже и не смогли. Если тебе прям интересно вдаваться в эти подробности.
2: Надо составлять такие вот, как сказать, такой график.
1: Так.
2: И понимать, кому ты пойдешь в гости и с кем ты будешь общаться.
1: Так, а это зачем?
2: Ну, чтобы там тебя ни к чему не привлекли, и чтобы понимать, какое настроение у человека, куда он тебя будет склонять. Он говорит, я вот не успел вот это, значит, на следующие выходные он хочет что-то сделать другое, ну, вот свое.
1: В общем, да, сегодня понедельник, поэтому уже заранее можно планировать свои следующие выходные, чтобы обязательно все успеть.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек.

0: вечере на Рекорде.
1: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И мы продолжаем. В этом часе любовный гороскоп, ватафакты. Не пропускайте, будьте с нами. А также напоминаем, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Все, как вы любите. На сцену в VK-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. А от ветеранов сцены до героев новой волны — это Кашин, Сейн Райдер, Синхро, Крот, Авинакс, CA2K и Гвоздь. Представляешь, что это наборчик. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности уже давно вас ждут на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на «Рагнарёк». А пока к новостям. Август – самый нетрезвый месяц в году, заявляют наркологи. Не просто исследования, а это доктора, это врачи, это умы. Россияне,
2: о, уже эти доктора.
1: Да, россияне, оказывается, чаще выпивают именно в августе. Не только из-за отпусков, как это выяснилось, но из-за желания дожать уходящее лето. Вот как они это объясняют. Да, встречи с друзьями, шашлыки, дача почти всегда сопровождаются алкогольными напитками. Мы против алкогольных напитков, конечно же, в прямом эфире.
2: То есть они усиливают эффект от того, что пытаются влезть в последний вагончик, отдохнуть, и такие, нам вот этого не хватало.
1: Да, и мы же обсуждали сегодня, что вы не успели на выходных. Все же заняты какими-то делами, да?
2: Дойти до нормы потребления.
1: Малая часть лишь успела нормально отдохнуть. А сейчас еще и август. Последний день лета 2026 года. Так, конечно же, нужно успеть затусить в августе. Поэтому все и стараются как можно быстрее всех собрать и отдохнуть.
2: Ну, нужен фестиваль.
1: Нужен фестиваль.
2: Фестиваль уходящего лета. Ну вот «Рагнарёк» подходит, можно предфестиваль.
1: В каждом городе, да?
2: Конечно.
1: Где мы все собираемся и еще больше скупаем это все. Да, ты предложил?
2: И почти прощаемся с летом. Разговариваем с летом, как будто оно уже вот-вот уйдет. Ну, то есть ссоримся с ними, да, наоборот, подкатываем.
1: Это интерактивы на мероприятие, которое ты придумал.
2: Это бредятина, Никита.
1: Я так и понял.
0: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Давай, развивай меня.
2: Что тебе?
1: Развивай.
2: Развивай тебя, как же, флаг.
1: Давай.
2: Ну, про что? Про арбузы, конечно же.
1: Давай.
2: Итак, это одна из версий, но все знают, что арбуз – это ягода.
1: Да.
2: Говорят, что он больше относится к ягодам, хотя фрукты обычно растут на деревьях, а ягоды растут на кустарниках, а арбузы растут в поле, поэтому их больше относят к тыквенным.
1: Mm-hmm.
2: То есть туда они идут. Вообще, в целом, различается 1200 сортов арбуза.
1: Ничего себе, желтый, я знаю, есть и красный. Для меня
2: да,
1: все...
2: есть там еще белые, там еще какие-то
1: разные. Карликовые есть,
2: ну,
1: какие-то
2: там
1: арбузы.
2: Там они отличаются еще не сколько вот цветом, сколько там, знаешь, там вытянутый, не вытянутый. Ну, не только мальчик-девочка, а вот такие всякие разные. По некоторым оценкам, их арбузы даже больше причисляют к его родственникам. Это огурцы, кабачки и дынька.
1: Ой, как, да? Все остальное забирают, а кабачки всегда переходят из рук в руки, да?
2: Кабачки.
1: Всем повезло, кроме кабачков.
2: Да, ну, в общем, короче, еще не все определились с тем, что это ягода или не ягода.
1: Ну, еще вот, реально вот мнения так. Нет точно.
2: Ну, в основном, говорят, ягода. Ну, тоже, видишь, какие-то ученые говорят, типа, нет, это тыквенная какая-то штука. Ему пошел отсюда и забери вот то, что принес с собой. Он такой, я ученый! Не знаю, вот, самый дорогой арбуз стоил... $2500. Он был продан на аукционе в Японии. Плод весил 11 килограмм и относился к сорту Денсуке. Это арбуз, имеющий темную оболочку, темную кожуру, почти черную.
1: Взял Дэна, оскорбил.
2: Ну там Дэн сам виноват. Че он ходил своими бидончиками там? Так вот, арбуз стоил... 350 тысяч йен, это 2,5 тысячи долларов, или 157 тысяч рублей.
1: Сорт за арбуз?
2: Очень, да,
1: 157 тысяч рублей
2: за арбуз. Объясню почему. Это очень редкий сорт, их выращивают около 10 плодов всего за год.
1: И до сих пор так происходит?
2: Денсуки. Да. Ну, видимо, очень сложно, в каких-то сложных условиях он выращивается. Там определенная температура, вот такая. И вот выращивают его в Японии.
1: А на вкус?
2: Говорят, сладкий.
1: Не,
2: говорят,
1: сладкий, да?
2: Ты говоришь, прожуй сначала, потом говори.
1: Не, ну про арбузы интересно, Дэнов больше не оскорбляет.
2: Хорошо.
0: Рекорд реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.

0: передача «Dance Lento» в мобильном приложении «Рекорда». Рекорд реклама.
1: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Через 100 метров поверните...

0: Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
1: Опять математика! Надоело!
2: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх!
2: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
1: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
2: Уже звоню. 385-58-83.
1: 385-58-83.
3: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой!
1: Мам, а чемпионами рождаются?
4: Нет, чемпионами становятся в Атлантике.
2: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
4: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
1: Мам, запиши меня в группу!
2: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
1: Записывайся на atlantica1.ru.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в группе содействия Украине. Как передает ТАСС, управление структурой может перейти к другой стране НАТО, при этом сотрудничество с Киевом продолжится. В Украине опасаются, что смена руководства может замедлить поставки оружия. Самозанятые в России с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Такая возможность стала доступна тем, кто присоединился к эксперименту по добровольному соцстрахованию. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. В соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль, рассказали в Департаменте образования и науки. Всего Россию представляли 4 школьника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд!

0: Рекорд реклама.
1: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
2: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
1: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
2: Скорей же зови хранителя земель.
1: Уже звоню. 448-6565.
2: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
1: 448-6565.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Барт-ремонт.
3: А материалы?
4: Барт-ремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Барт-ремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Йоу, первая танцевальная на связи. Я все еще с вами, Никита Бурягин, и буду в ближайший час, так это точно, чтобы рассказать вам самое интересное, что творится в мире. Иногда это дичь. Например, бывший заставил девушку вернуть все подарки. Но есть один нюанс. Пост завирусился в сети у девушки, выдумала она его или нет, неизвестно пока что. Любят в последнее время все блогеры и не блогеры попридумывать разные истории в сети, поэтому будьте внимательны. В общем, за все время он подарил ей только клавиатуру и дезодорант, как это выяснилось, заявила сама девушка, он объявился у ее дверей и потребовал дезодорант обратно. Девушка сказала: я же уже использовала половину этого спрея. Он говорит: ничего страшного, давай-ка возвращай клавиатуру тоже. Вот, девушка, естественно, все отдала. В общем, вроде как разошлись мирно. Он еще и обозвал ее тем самым некрасивым словом «тарелочница», говорит, ты. Хотя девушка не понимает, при чем же здесь оскорбление в ее адрес, если она даже все отдала. Ну, история странная, конечно. Если верить в нее, то, конечно, парень перебрал, видимо, где-то, потом пришел требовать все обратно. Если выдумка, то, ну, очень гениальная. Друзья, напишите, что забирали у вас бывшие, когда уходили. Забирали, возможно, все, что угодно, только сердце не трогали. Чат мобильного приложения Рекорда. И я ждем ваших сообщений. А пока расскажу о треках в этом части. Там Кайго, Take Me Back. Диджей Гоя в этом часе, Мичико. Fast Boy with Feeling. Тиесто and Оливия Себастьянелли, Don't Lose Your Head. Начнем с Хюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд Реклама». Платите в ритме вашей жизни с первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухне и мебель. Подробности на 1mf.ru. Кредитор Паус оф Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
1: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
2: Просто космос!
1: Звони 611-25-25.
2: Ага, 611-25-25.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Барт-ремонт.
3: А материалы?
4: Барт-ремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Барт-ремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй, Арнольд.
2: Эй, Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
0: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
0: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
0: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
3: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
0: 317-22-23.
4: Карнавал вкусов в ТРК «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков, дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категория 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklet.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новости красоты. Ну, мы же тут все про красоту, а как иначе? Никак. Россиянки тратят на маникюр минимум 30 тысяч рублей в год. Получается, более 50% девушек российских делают ноготочки, ну, вот раз в месяц. Некоторые чаще, чем раз в месяц. Итого, сколько у нас это получается? Ну, где-то 30-50 тысяч рублей штук. Выкидываем в год. Вот так вот девушки за собой следят. Знаете, сейчас провела небольшой опросик среди коллег. Итак, ну, юноши, знаете, там все подешевле. Сообщили, что где-то в среднем 700 рублей, это гель для душа плюс шампунь. Редактор эфира сказал, что 3-4 рубля стоит у нас мыло хозяйственное, да, плюс бритвенный станок, набор кассет, ну сколько, ну ладно, окей, округляем до 2000 рублей, уход за собой. Музрец сказал, я никуда не ухожу. Ну, в общем, вот так, ребят, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, сколько у вас-то на красоту уходит в месяц, давайте считать вместе. Класс, в этом часе Wicked Game. Еще впереди Бауса и Магнетик. Также услышим Бауэра и

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд
2: реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
3: Шоу-го-го.
4: О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Слышите? Это идеально закрывается дверцы вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Тссс. Готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
6: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюзу все труднее находить новые цели для санкций против России, сообщают европейские газеты. Евросоюз уже близок к тому, чтобы достичь своего пика санкций, то есть момента, когда правительство начинает отдавать приоритет собственным экономическим интересам, а не введению новых ограничений против России. 21-й пакет санкций стал тому примером. Его удалось согласовать лишь после того, как были учтены требования ряда государств. В МВД рассказали, что россиянам не стоит публиковать в соцсетях информацию о месте учебы, работы и проживания, а также сведения о семье и близких. Кроме того, в ведомстве советуют не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев, и ограничить доступ к своему профилю. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, вместимость от 163 до 211 пассажиров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд!

Важный день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
2: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина, давайте про имена поговорим, есть необычная тенденция. Москвичи массово называют детей в честь древнегреческих богов после выхода Одиссеи, конечно. В ЗАГСах уже зафиксировали, считаем, 81 Афину и двоих Одиссеев. В списке новорожденных также значится у нас Дионис, Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, ну и непременно Артемида. Вот так вот, понимаете? Друзья, вы знаете, я хочу спросить, а вот все, кого зовут, ну, допустим, скажем так, относительно, да, привычными именами. Саши, Марины, Ольги, Светланы. Вернее, все, кто называют так своих детей. Вот расскажите, а чем вы руководствуетесь? Ну, здесь, ладно, люди кино посмотрели. А вот вы назвали вот ребенка там Машкой и Сашкой. Почему? Почему выбрали именно это имя? Расскажите нам всем. В мобильном приложении Радио Рекорд там есть чат. Вот туда и пишите, я почитаю. Пенни Бенасси в этом часе. Every single day. А еще впереди Армин ван Бюрен и Here in My Arms. И, конечно, Мартин Гаррикс и Repeat It. А еще Карлита и Манхэттен. Уже сейчас Хьюго и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance Letter.
1: Dance Letter!
2: На рекорде. Yeah.

лета. На рекорде. С рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его...

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: Вы же мне прямо сейчас сдержаться.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Рекорд реклама.
6: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
7: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
6: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
7: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
6: 317-24-44.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7441, 16+.
10: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Сегодня очень такой интересный праздник, оказывается. Кто не знал, рассказываю. Сегодня день поцелуев с зеркалом. Не друг с другом, не с любимыми, а именно с зеркалом. С другой стороны, мне кажется, в зеркале многие из вас увидят любимого. Так, друзья, давайте-ка перекличка нарциссов. У нас мобильное приложение Радио Рекорд, чат, всем добро пожаловать. Пишите, а вот какие черты вы в себе особенно любите? За что вы себя любите, проще говоря? Пишите, а я почитаю. Афроджек в этом часе. See you, Elaine.

непременно Армин Ван Бюрен и Like a Child. Ну и, конечно, salovaobla.com. Алиф Арбен прямо сейчас Body Talk, и все это рекорд Dance Лето. Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-41, 16+.
3: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
5: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
4: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.
6: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
7: Подожди, до какого курорта?
8: До нашего. До Атлантики.
9: Ура! Мы едем в бассейн!
8: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
10: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
8: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
10: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
2: О, бассейн ГАД. Город Гатчина. Улица Генерала Кнышева, дом 13А. Офис 212. ОГРН 116-784-706-81-35.
11: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
12: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
11: Там что, волшебный лес?
12: Лучше. Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
11: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
8: 317-46-66. 317-46-66.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysidesync.
3: ООО Citysidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
4: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
5: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
4: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
5: Скорей же зови хранителя земель.
4: Уже звоню. 448-6565.
5: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
4: 448-6565.
6: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
7: Бартремонт.
6: А материалы?
7: Бартремонт.
6: А мебель?
7: Повторяю, Бартремонт.
6: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
7: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
6: Ну, да.
7: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
6: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, у меня есть для вас самая очаровательная, самая вот нежная, милая новость за сегодня. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Главной звездой стала 5-летняя лабрадор Роза. Она победила в нескольких дисциплинах, включая заезды на сапах, помогла команде выиграть в тандеме с человеком. Этот турнир проводится уже, оказывается, 10 лет. Все средства идут в приюты для животных. Вот мне это просто бальзам на душу. Ну великолепно же и правда. Кстати, друзья, эту новость я нашла у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Там же есть и видео «Собаки на сапах». Вы часто такое видели? Я, например, впервые. Так что заглядывайте и подписывайтесь обязательно. Класс! В этом часе и Wicked Game. Также услышим Кайга и «Take Me Back». И еще диджей Smash и Бэмби. Ну и непременно Шаусы Winter's Culture Take Me. Прямо сейчас Ave и Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Дэнс лета.
1: Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: Вот я прямо сейчас сдержаться.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд.
5: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-79-24-4741, 16+.
7: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
8: Деда, а у тебя есть клад?
9: Конечно.
8: А где спрятан?
9: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
8: Как это?
9: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
8: Целый участок? Всего за 1 100 000?
9: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
8: 317-33-34.
10: Через 100 метров поверните
11: за ведром кофе.
12: В пекарнях «Цех 85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут-бузина, земляника-мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
13: «Цех 85» – лето большого объема.
6: Продукция представлена во всех пекарнях сети «Цех 85». О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За два часа до игры вас ждет выставка «Суперкубка России», развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
2: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklето.ru.
3: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
4: Подожди, до какого курорта?
5: До нашего. До Атлантики.
6: Ура! Мы едем в бассейн!
5: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
7: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
5: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
7: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
8: ООО «Бассейн Ига», город Гатчина, улица Генерала Кнышева, дом 13А, офис 212, ОГРН 116-784-761-35.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: То есть мне прямо сейчас сдержаться.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Ситисайд Синг – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysightseeing.
6: ООО Citysightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, сегодня, надеюсь, что и завтра, мы будем обсуждать новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самый популярный в современном мире жанр – это, конечно, конспирология. Теорий заговоров очень много, они все разнообразны, как венерические букеты. Среди самых любимых человечеством – это так называемый лунный заговор, что, мол, высадка американских астронавтов на Луну в 69-м году была постановочным видеороликом. Современные мифы о том, что пандемия комит была придумана для глобального контроля человечества, версия о том, что башни-близнецы в Нью-Йорке были взорваны самими спецслужбами США, ну и, конечно, самые новые свежачки, что признание основателя Телеграма террористом — это операция российских спецслужб, чтобы усилить доверие к Телеграму. Ничего людям не нравится так сильно, как думать, что большинство идиоты, которых тупо разводят, но что они-то избранные знают настоящую правду. Наша программа, конечно, не предполагает такого мощного развлечения, как теория заговоров, только факты в виде новостей, которые еще смешнее любых конспирологий, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: РЖД показали робота-проводника Володю, созданного на базе китайского гуманоидного робота Юни-3. Это та самая модель, которая регулярно вирусится в соцсетях из-за внезапных сбоев и попыток напасть на окружающих. Теперь брат китайского робота официально проходит стажировку на поездах компании.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: проводника «Володю», созданного на базе китайского гуманоидного робота «Юни-3». Это та самая модель, которая регулярно вирусится в соцсетях из-за внезапных сбоев и попыток напасть на окружающих. Теперь брат китайского робота официально проходит стажировку на поездах компании.
1: Но было такое ощущение, что кто-то из вас невнимательно слушал эту первую новость, поэтому нам пришлось, как бы, не хотели, но пришлось повторить ее еще раз. Надеюсь, сейчас вы ее прослушали до конца.
2: А я бы и третий раз послушал, на самом деле.
1: Ну, давайте без переборов, без перегибов.
2: А про что новость-то была?
1: Про Володю. Вам достаточно?
2: А это всегда актуально. И что, вот, я не очень понимаю, то есть вот теперь такой Володя, он будет на наших поездах? Вы знаете, я понимаю, сейчас сезон отпусков, поезда популярны, но я все-таки тогда лучше пешком. Даже до Хабаровска. Потому что такой робот Володя будет работать в РЖД. А кем он будет работать?
1: Проводником.
2: А, ну слушайте, все-таки это, ну... Нет, конечно, бы лучше, если бы машинистом. Так бы хоть сразу все под откос вместе с Володей, не мучаясь, да? А вот проводником, ну, честно говоря, вот спорно. Потому что, я не знаю, как это... Вот, ну, вот просто вот представите, да, вот проводник Володя. Да, робот Володя, которого клинит, да, который нападает на окружающих. Вот я просто сейчас пытаюсь представить. Значит, ночь... там, купе, да, вот лежишь ты такой ночью в купе, и вдруг тебе кто-то начинает ломиться, кто-то ломает дверь. И ты там, типа, что случилось, что? А это просто Володю заклинил, и он решил, может быть, протестировать тебя ректально? Насколько ты РЖД-стойкий? Какой у тебя уровень РЖД?
1: Ну, а я считаю, что одни плюсы в этом. Вот что такое-то в меру по-здоровому агрессивно.
2: Плюсы у него тоже есть, конечно, и плюсы, и минусы.
1: Во-первых, он не будет работать там, где купе, он будет работать в плацкартах. Для начала.
2: Почему?
1: По хардкору, потому что там самое жесть и происходит. Там нужен агрессивный робот. Там постоянно едут какие-то пьяные вахтовики, там, дембеля, то есть, да, хватают проводниц за попу. А попробуй такого Володю схватить за попу. Или, знаете...
2: Она у него, кстати, есть?
1: Да, должна быть, конечно.
2: А, нет, как раз не должна быть, чтобы не хватали лишний раз.
1: И к тому же, знаете, вот есть такая тема, проводникам, как бы, давно не ездил, но он был, наверное, она до сих пор сохранилась там, что они, у них, им спускают РЖД-разнарядку, чтобы они продавали всякую сувенирку, там, магнитики РЖД, там, а люди не покупают, как бы. А попробую такого не купи, там, да, вот это что-нибудь, там, значочки какие-то, календарики, там, это вот все, вот, такой мерч. Ну, то все, как бы, докопается до тебя.
2: Вот, понимаете, самое главное, что непонятно. Это спекуляции. Что вы, что я. Мы не знаем, как это будет по-настоящему. Я вот уже напрягся. Нам еще не хватало робота Володю на РЖД. Но, вы знаете, я вдруг вот сейчас, когда робот Володя навис, как уже реальная угроза над нами, уже не где-то там, а прям в поездах, да, и это не просто какой-то робот, а, как было сказано, робот, который что там, у которого сбои, да, и который нападает. Но, вы знаете, объясните мне, ведь, ну... Ну не может так быть. Ну не может быть, что вот просто так у него сбой, и он просто так нападает. Знаете, я думаю, что это проблема в имени. Это проблема в том, что его зовут Володя. Да, потому что, ну, вот просто объясните мне, вот глядя мне в глаза сейчас, хоть вы объясните, почему, черт побери, Володя? Почему не Владимир? Что это за инфантилизм? Не, ну, конечно, понятно, что он и ведет себя как Володя.
1: Не, ну,
2: назвали бы робота Владимиром Владимировичем. Все было ништяк.
1: Не, тут я не согласен. Тут тонкая такая, как бы, такая история. Политическая, я бы сказал. Смотрите, он же всего лишь проводник. Ну, то есть, это низший ранг. А то, чтобы он был начальником поезда или директором вокзала, или как там у них называется, я не знаю, там, да? Это
2: вот... Да.
1: Но, когда он тогда уже Владимир там...
2: Кстати, о Владимире Владимировиче. А тут, не знаю, вы видели это видео знаменитое?
1: Значит, знаменитое?
2: Уже знаменитое, да, так сказать, разлетелось. Я видел много просмотров, еще там, уже там оно пятидневной давности, наверное. Когда, значит, тут глава РЖД встречался с Путиным и типа сказал, что РЖД держится только вот благодаря ему, благодаря Путину. То есть, ну, там он его поблагодарил, да, там за постоянное внимание, там, как он сказал, за поддержку отрасли. И назвал эту поддержку мощнейшим фактором мобилизации коллектива. То есть, это я так правильно понимаю, что РЖД сделала такой подгон Путину и назвали робота в его честь?
1: Ну, возможно, да, проявили уважение, как бы там.
2: Нет, ну правильно, но если он говорит, что РЖД нужна поддержка, да, и Путин, значит, ее оказывает. Если РЖД нужна поддержка, то значит, нужна поддержка и роботу Володи. А это значит, что что? Это значит, что мы, пассажиры, будем робота Володю поддерживать? То есть держать его на перроне, чтоб не упал, что ли?
1: Ну тут еще такая штука, смотрите, получается. Робот Володя, именно Володя, да, сделанный на базе китайского, ни в чем таком плохом пока замечен не был. Это все китаец как бы барагозил, понимаете? А когда, которого звали Юнитри, там реактор, я уже забыл. А назвали Володей, все, будь добр, соответствуй.
2: Вот на это только и расчет.
1: Да, то сразу есть... остепенился, знаете.
2: А, кстати, извините, Володя это по-китайски Юнитри, да?
1: Ну, нет, не знаю. Ну, потому что, не знаю, все логично. Думаете, почему я такой раньше злой был? Потому что меня не Володя звали.
2: Будем надеяться на это, но пока это наши надежды. А как это в реальности, это вопрос вам. Но вот смотрите, вот робот на РЖД, проводник. И вот сейчас, да, сезон отпусков, самый его пик, август начался. Вы ездили в поездах, может, собираетесь ездить, но если не в этом году, то вообще когда-то ездили же наверняка. Да, поэтому вопрос вам. Робот-проводник. Это хорошо? Это плохо? Это непонятно? Это таит в себе масса плюсов и возможностей? Или наоборот,
1: опасность,
2: угрозу, опасность, конечно.
1: И на всяких конкретных случаях, которые у тебя происходили на поездах, то есть это все обоснуй, расскажи. Но если там есть какой-то случай, запомнившийся не про проводника, а просто вот про твое путешествие в поезде, тоже расскажи. Мы тоже с удовольствием почитаем.
2: Но и случай с роботами, конечно.
1: Да.
2: Обсудим в народных новостях.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Хруст Шоу.
1: Посты Дональда Трампа теперь продают по подписке. Компания Trump Media запустила сервис с ускоренным доступом к публикациям президента в его собственной сети True Social. Подписка стоимостью до 100 тысяч долларов в месяц позволяет отдельным инвесторам получать посты раньше остальных и торговать на фондовом рынке до того, как они станут публичными.
2: А у Трампа, я так понимаю, президентская зарплата совсем маленькая, да?
3: Ну сколько там им платят? Слезы. Ну что, тем более, раньше-то он как бы
2: только жил на подписках и вытягивает, да, на подработке. Да, муток с крипто ему, конечно, не хватает, да, на новый костюм. Нужна еще и подписка. Ну правильно? Конечно, мы все, да, на двух, на трех работаем.
3: Поговаривают, что он еще на деньги в гольф играет. Как некоторые в карты, знаете, в очко, а он в гольф.
2: Ну, значит, проигрывает, знаете, не хватает. Хотя он тут выиграл тут чемпионат, на самом деле, какой-то. Свой местный между собой.
3: Имени себе.
2: Ну, разумеется. А, ну, вообще-то это, знаете, ну, так вот, может быть, конечно, это так будет как бы грубовато может звучать, но вообще-то это так называется коррупция. Да, потому что, ну, это чистая коррупция, причем в самой изощренной форме.
3: Высший пилотаж такой, да? Первого уровня.
2: Да, потому что это даже не инсайдом торговать, это круче. Это торговать будущими событиями. То есть это мечта любого трейдера. То есть там Трамп сказал, например, там, да? Например, то есть, понимаете, вот сейчас нет события. И тут Трамп у себя в своем social, как его хорошо назвали, трус social, да?
3: А давайте бахнем по Ираку.
2: Да, да, давайте, скажем, а не разбомбить ли нам Румынию? И румынский лей тут же рухнул, а ты знаешь это наперед, и пошел его сливать, и так далее. Или наоборот, сказал, что все, например, сожгу биткоин вместе с
3: а румыны красавчики, да?
2: А, да, и вечером биткоин вниз, Румыния наверх. Да, а теперь торговать подпиской, это, конечно, клево. На самом деле, ведь Трамп действительно красавчик. Ни один президент не торгует подпиской. Ни подпиской, ни подпоркой, ничем. Вот вы можете вспомнить хоть одного президента?
3: Не-не-не, конечно. В случае, понимаете, когда звучит фамилия Трамп, слово коррупция как бы не нужна.
2: Согласен.
3: Какая-то тавтология.
2: Неправильно, неправильно. Но ему, знаете, молодец, то есть ему вот мало, да, вот подпиской торгует. А вот я думаю, ведь может быть ему действительно, может быть, если вот действительно денег мало, может ему попробовать еще сделать какие-нибудь курсы? Там, школа Трампа. Ну, чтобы учить прическу, там, а-ля Олег Попов. Ну, как у Трампа.
3: Ну, знаете, в этом Трамп, наверное, в единственном, как бы, ничего не делает для монетизации. Его курсы сейчас проходят прямо на наших глазах. Все, что он делает, это его курсы, по сути дела, да? Все эти вот события, заявления. Только учись, как бы, не хлопай, там, да, не прохлопай. Не
2: щелкай. Да. И вот давайте прям, да, действительно, но только это курсы бесплатные для всех нас. Вот, пожалуйста, учить, как это делать, да? А если денег, ну, да, может быть, ну, хорошо, но не курсы. А если совсем у него будет мало денег, может быть, тогда ему психологом, коучем.
3: Да тоже все на глазах. Ну, что-то неочевидное.
2: А что, например?
3: Ну, рыбой торговать.
2: А кто вам сказал, что он этого не делает? Вы прическа его видели?
3: Знаете, да, вот.
2: У него прическа, как у рыбака. Такого со стажем.
3: Ну, кстати, вот не так.
2: Нет, я, кстати, действительно видел. Потому что они все в шапках. Я реально видел один рыбак.
3: Сорвал,
2: и вот он... Вот такая же, например.
3: Трамп в фазе только что сорвал шапку.
2: Но рыбак он хороший. Бабки ловят фишинг 100%.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания. После ремонта к новому хозяину пришел пенсионер с документами, подтверждающими, что еще во время приватизации в 90-х он отказался от своей доли в обмен на бессрочное право жить в этой квартире. Продавец недвижимости посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью, после чего перестал выходить на связь. В полиции заявили, что все законно и помочь ничем не смогут.
2: Законно? Чужой дед в твоей квартире — это законно? Простите, я что-то пропустил?

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Соответственно, выбор у нас огромный, а потому забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся потоки. И прямо сейчас давайте еще целых 90 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я объявляю, нет, на самом деле, Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейса шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. В общем, на сцену ВК «Стадиум» выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Synchro, Крот, Avinax, CA2K и Гвоздь. И, конечно же, состоится все это дело 31 октября в Москве, в VK Stadium. Встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированным танцполом нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, всегда опция «Добавить в избранное» тоже есть. Плюс ко всему, если что, там более 100 станций, интернет-станции совершенно на любой вкус, добавляем любую понравившуюся, чтобы впредь долго не искать и всегда интернет-потоки были под рукой. Ага, и еще, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 является нашим продолжением нашего радиоэфира, и 24 на 7 вы можете слушать вашу любимую музыку и под нее танцевать где-где на импровизированных танцполах, конечно же. Далее по расписанию через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, а прямо сейчас еще 30 минут давайте потанцуем здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, итоговым субботним радиошоу, разумеется, Женя Балдин с Колбасным цехом, Русским часом, новое шоу «Час резидента», тоже со мной, я как ведущий там, собственно говоря, выступаю. Ну и все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не пожалеете точно, если не подписаны, подпишитесь обязательно. Далее по расписанию я Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь. В музыкальном обозревателе уже в рамках рекорд-релиза расскажу о свежайших треках с мировых танцевальных лейблов. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власть у меня дана. Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой рекорда все дело подхватили в единую селекцию и готовы выдать вам в ближайшие 60 минут. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал. Тим Вокс называется он. Обсудим за эфир на те или иные треки сегодняшнего выпуска. Открываем его, кстати, релизом от 31 июля с лейбла Disco Club, Topolis & Paris, Gorilla Glue, Lil Naker, Op. Давай-давай. Да, Police & Paris продолжает экспериментировать с клубным звучанием. Gorilla Glue добавляют плотный грув, а Lil Naker отвечает: «Впрочем, вы сами все услышите совсем скоро». Короче, получился у нас дерзкий микс современного хип-хопа, фонка и рейв-энергии с цепким припевом, который быстро запоминается. И прямо сейчас этот трек здесь. Police & Paris, Gorilla Glue, Lil Naker, оп, давай-давай.
0: Рекорд-релиз.

В рекорд-релизе свежая работа бразильской звезды Vintage Culture вместе с Norriman и Risk from the Sticks. Think Too Much. Релиз лейбла Affairs от 31 июля. Здесь фирменный гипнотик, атмосферный вокал, постепенное развитие в структуре. Трек у нас балансирует между мелодик-хаусом и дип-хаусом, сохраняя настроение от первого до последнего такта. Композиция отлично подойдет и для закатного сета, и для большого фестиваля. А релиз у нас, в свою очередь, вышел в конце июля и уже попал в подборки главных новинок недели. Vintage Culture, Norman, Rings from the Sticks.

Здесь у нас Армин Ван Бюрен, который также, в свою очередь, продолжает искать новое звучание, не забывая о своих трансовых корнях. Это релиз лейбла «Армада» 31 июля, называется «Everlasting» вместе с «Сача». Они делают ставку на сильную мелодию, эмоциональный вокал. Это не какой-то классический фестивальный боевик, а скорее современный прогрессив с атмосферным развитием и мощной кульминацией. Именно такие треки сегодня все чаще появляются в сетах Армина Ван Бюрена, показывая, как меняется его музыкальный почерк. Итак, прямо сейчас рекорд-релизе. Армин Ван Бюрен, «Сача», «Everlasting».

0: привет.
1: Надень наушники, чтобы тебе лучше было себя слышно, и поговори чуть погромче. Миш, расскажи, из какого ты города к нам приехал, и немножечко о себе, потому что первый раз все-таки у нас здесь в эфире Радио Рекорд.
0: Да, мое настоящее имя Михаил, как нетрудно догадаться. Я из города Ростова-на-Дону. Приехал к вам в Питер показать свои работы, привнести немножко тепла, летнего вайба, солнца.
1: Ростовского.
0: И вроде получается, да, погодка.
1: Расскажи, пожалуйста, что за музыку ты сегодня играл? Это твои треки, это ремиксы, это что это? И они выходили, будут выходить?
0: Да, это все мои треки, как вышедшие, так и последние два еще не вышедшие. Это премьера, первый раз я их играю. Это, ну, так скажем, светлая сторона моего творчества. Есть еще более глубокие, более трансовые вещи. А вот это такие более яркие, теплые, летние треки.
1: Лейблы?
0: Лейблы, Turok, Interplay, саблейблы, разные лейблы. Ну, в основном это Turok больше всего.
1: Это все оригиналы, да, было? Это не ремиксы, ничего?
0: Нет, это все мои треки авторские.
1: Делаешь ли ремиксы? Как часто они делаешь?
0: Очень редко.
1: Потому что?
0: Не знаю, времени не хватает. Много своих идей, ну...
1: Расскажи, на что ориентируешься? Может быть, какие-то артисты, которые тебе особенно симпатичны?
0: Очень много разных артистов, и трансовых, и хаусовых. Ну, в последнее время все больше Mad Fax, Марш, Эстива, Бен Бёмер. Это вообще мой кумир по гармонии, просто таю, когда слышу.
1: Ну, такие серьезно, особенно ребят, да. И Стива мы, кстати, его как-то привозили на фестиваль «Трансмиссия», но тогда он делал более такую, более трансовую, более такую лиричную музыку. Сейчас у него в основном такое все прогрессивное, немножко зацикленное и, ну, собственно, поменял немножко стиль. Повзрослее музыка стала, я бы так сказал.
0: Возможно.
1: Расскажи, пожалуйста, насколько сложно оказаться в эфире Радио Рекорд вот музыканту из Ростова? Что нужно сделать для того, чтобы оказаться
0: нужно,
1: в эфире?
0: Ну, во-первых, написать много хорошей музыки, получить поддержки на Радио Рекорд.
1: Как частности, понять, хорошая музыка или нехорошая? Как это понять?
0: Ну, например, по поддержкам. По поддержкам здесь, в этом радиошоу, я насчитал 6 раз. Мои треки играли, в том числе и те, которые сегодня в свое время играли. А потом писать, пока не ответят. И приехать сюда, в Питер. Все, в принципе, вполне реально.
1: И это совершенно верно, да, друзья. Поэтому, если вы хотите оказаться в эфире Радио Рекорд со своим гостевым миксом, нет, на самом деле, ничего прям вот именно сложного. Просто напишите мне во ВКонтакте. Да, мы с тобой в ВКонтакте общались. Да. Можно в телегу, куда угодно. В Макс, если у вас он ловит на парковке, это вообще отлично. Вот, поэтому любые способы связи. Главное, нужна своя музыка. Да, и желательно, чтобы она была все-таки интересная, чем-то уникальная, совершенно верно, Миша сказал, с поддержками, с вниманием других артистов, и тогда все получится. Приедете сюда 30 минут, отыграйте, и вообще будет круто. Миш, тебе большое спасибо.
0: Спасибо.
1: Жму твою мужественную руку.
0: Спасибо большое, что позвали, пригласили. Всем от меня тепло и лучи, солнца и любви.
1: Да, Майк Мендисабаль здесь был в эфире Радио Рекорд. Самое главное, друзья, это скачать запись выступления Майка можно в нашем телеграм-канале и в нашем Макс-канале, плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь и не пропускайте. Сейчас еще 27 минут, я для вас поиграю аплифтовой музыки. Начнем, кстати, с нового моего

что вы составили нам компанию. Сегодня мы были здесь, в эфире Радио Рекорд, вместе... Сейчас я вспомню, как правильно... Майк Мендисабаль, да, такое сложное имя, но зато музыка хорошая. Так вот, друзья, мы сегодня были здесь, в эфире Радио Рекорд, для вас. И скачать запись радио-шоу «Трансмиссия» и выступление Майка можно, как всегда, в нашем телеграм-канале и канале «Макс». Плейлисты Радио Рекорд можете смело добавляться, чтобы с утра каждый день на ваши айфоны и андроиды прилетали самые новые выпуски радиошоу, которые выходят здесь на Радио Рекорд, лайвы, которые транслируются и так далее. Поэтому всем вам большое спасибо за компанию. Через неделю услышимся. Меня зовут Фил, оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Сегодня мой микс открывает композиция Amber Sun, то есть «Янтарное небо». Для меня это явное ощущение вечернего летнего заката, возможность вспомнить прошедший день и продумать наступающий. Музыка лишь дает окраску, а подобная спокойная и размеренная музыка дает прекрасную возможность услышать себя и свои реакции. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Вос Хир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с кефиром.

от трека с неопределенным названием «Хаммин», переходим к треку, название которого можно перевести как «Эфир». Скорее всего, автор имел в виду неосязаемое окружающее пространство, наделенное определенной структурой. И тем не менее, мы продолжаем слушать и чувствовать себя и музыку. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз «Радио от слова радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Corn.

Энди Боча не только создал глубокий атмосферный трек, но и наделил его прекрасным названием, которое можно перевести на русский язык как «Это я хочу остановить время здесь». Мне вспоминается переосмысленная поговорка «Остановись мгновение, это я прекрасен». Также я напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.